чуть-чуть, чтобы сам, потому что сейчас ты заходишь в лабораторию, чтобы...